0: за то, что я давно к тебе остался.
1: На работе с вами Иванова ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Номер телефона больше не нужно будет менять при смене региона. Правительство Российской Федерации упростило переезд из одного региона в другой, устранив необходимость менять номер мобильного телефона. Вместо этого можно будет воспользоваться услугой переноса номера, которая до этого ограничивалась пределами одного региона. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 сентября. Чтобы воспользоваться новой возможностью, абонент

0: Клиенту нужно подать заявление своему оператору связи. Это можно будет сделать как лично в салоне сотовой связи, так и дистанционно, через сайт оператора или, конечно, через портал госуслуги. Отмечу, что смена номера при переезде – не обязательная услуга, но в таком случае пользователь остается на старом тарифе, из-за чего связь в новом регионе может обходиться дороже. Новые правила позволят не только сохранить номер, но и при необходимости сменить оператора, например, если прежний в новом месте не работает или не устраивает. Это изменение стало частью стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Власти рассчитывают, что это сделает рынок более гибким, упростит жизнь абонентам и усилит конкуренцию между операторами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
12: Окей.
11: Подробности на OkMarket.ru.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Хавел анонсировал будущее обновление кроссовера F7. Машины поступят в продажу во втором квартале этого года. Они получат модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил. В салоне беспроводная зарядка, отдельная клавиша стояночного тормоза и интеграция сервисов Яндекса. Цена 3 миллионов рублей. Китайский концерн FAF регистрирует в России новую марку Zhou. Под новым брендом будут продавать компактные гибриды и электромобили. Они будут конкурировать с Эволютом, Атомом и Ума от Яндекса. Подробностей о новой линейке пока нет, сроков выхода на рынок тоже. Напомним, сейчас концерн FAF уже продает в России кроссоверы и один седан под маркой Бестион. Mazda и Toyota по-прежнему остаются в топ-10 российского рынка. С начала года продано уже 10 тысяч новых Toyota и 8 тысяч Mazda. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы RAV4 и CX-5, которые возят из Китая. Они укладываются в лимит до 160 лошадиных сил. Растаможка обходится относительно недорого. Пробуксовка – довольно опасный симптом для владельцев автомобилей с классическим автоматом. Он может говорить о приближении крупных расходов на ремонт. Но если оперативно съездить в сервис, можно обойтись малой кровью. Например, заменой жидкости, переуплотнением или заменой соленоидов. Подробнее о том, что водителю надо знать о пробуксовке классического автомата, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: 4 и 5 июля.

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху. Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области для малого агробизнеса стал доступен новый вид господдержки. Гранты до 10 миллионов рублей на создание пекарен смогут получить небольшие предприятия, расположенные в сельской местности и с мощностью не больше 3 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Направить деньги можно на компенсацию части затрат на оборудование, модернизацию и расширение. Как сообщает правительство, в рамках федерального проекта развития малого агробизнеса сельским пекарням с этого года уже доступны субсидии на производство хлеба и приобретение спецтранспорта для перевозки продукции. Накануне во Фрунзенском суде еще на 2 месяца продлили содержание в СИЗО Дмитрию Шлыкову. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при получении гранта. Напомним, несколько лет назад Шлыков решил расширить действующий бизнес по выращиванию ягод, купил участок и приступил к возведению масштабного тепличного комплекса в деревне Лысново. Когда до запуска теплиц оставались считанные месяцы, оказалось, что по участку будет проходить нефтепровод и в пользовании землей предпринимателя ограничили. Шлыков вступил в борьбу за участок с нефтегазовым гигантом, а пока продолжались судебные разбирательства, продал долю в другом прибыльном бизнесе и вложил средства в покупку нового участка и оборудования для выращивания ягод. Однако в январе его арестовали, предъявили обвинение в мошенничестве с грантом, который был получен третьим лицом, и поместили в СИЗО, где предприниматель находится уже 4 месяца, несмотря на полное возмещение суммы спорного гранта в течение суток с момента задержания. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и письменные заметки. Исключения составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. Также запрещено выносить черновики, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения ЕГЭ можно только в сопровождении организатора. Нарушителей будут удалять с экзамена. Средний размер пенсии в России в апреле этого года составил 25 397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000. А за последние 10 лет, по информации Росстата, средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 он составлял около 12,5 тысяч рублей, то к марту 26-го превысил 25 тысяч. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 3 копейки. Официальный курс евро 87 рублей 65 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер восточный 3,5 метров, в секунду температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый

0: Тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов. Для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам пора на свалку!»
5: Приходи

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
2: В «Бегам» для вас аккумуляторная мини-цепная пила «Эдон» 1490 рублей и шуруповерт «Эдон» 12 вольт 790 рублей с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте. «Бегам».
3: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
4: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
5: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на ОКМаркет.ру.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В последние дни в соцсетях распространяется информация о том, что водителей начнут штрафовать за отсутствие в машине знака аварийной остановки. Автомобилистов пугают штрафом в 500 рублей за его отсутствие. В госавтоинспекции эти сообщения опровергли. Знак аварийной остановки входит в список оснащения машины наряду с аптечкой и огнетушителем. Но если его нет, штраф не предусмотрен, хотя раньше действительно был. Тем не менее, в целях безопасности знак рекомендуется возить с собой. А вот если водитель не выставил красный треугольник в случае аварии или остановки из-за поломки авто, за это можно лишиться 1000 рублей. Армузский кризис может ускорить отказ Европы от машин с двигателями внутреннего сгорания. В Европейской ассоциации автопроизводителей считают, что рост цен на нефть и риски для поставок топлива могут подтолкнуть спрос на электрокары. При этом эксперты подчеркивают, что новые машины на электротяге пока во многом зависят от льгот и господдержки. Специалисты также отмечают, что по итогам первого квартала доля бензиновых машин на европейском рынке продолжила снижаться. Что касается российского рынка, здесь абсолютно обратная ситуация, поскольку внутри страны производятся все виды топлива в достаточном количестве, а машины с электроприводом пока не приобрели такого широкого спроса и распространения, включая гибридные. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Хотите знать, какой автомобиль заставит вас забыть обо всем и рвануть навстречу приключениям прямо сейчас? Обновленный Хавейл Про. Внедорожник повышенной проходимости. Все модели Хавейл Про стали еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Легендарная надежность Хавейл сочетается с современным дизайном и комфортом, где каждая деталь создана для вашего удобства в дальних путешествиях. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Хавейл Про в Автоэкспресс по адресу Иваново, район Калинова, Садовая 5А, телефон 93-88-88.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Олени бывают северные, сибирские. Но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области для малого агробизнеса стал доступен новый вид господдержки. Гранты до 10 миллионов рублей на создание пекарен смогут получить небольшие предприятия, расположенные в сельской местности и с мощностью не больше 3 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Направить деньги можно на компенсацию части затрат на оборудование, модернизацию и расширение. Как сообщает правительство, в рамках федерального проекта развития малого агробизнеса сельским пекарням с этого года уже доступны субсидии на производство хлеба и приобретение спецтранспорта для перевозки продукции. Накануне во Фрунзенском суде еще на 2 месяца продлили содержание в СИЗО Дмитрию Шлыкову. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при получении гранта. Напомним, несколько лет назад Шлыков решил расширить действующий бизнес по выращиванию ягод, купил участок и приступил к возведению масштабного тепличного комплекса в деревне Лысново. Когда до запуска теплиц оставались считанные месяцы, оказалось, что по участку будет проходить нефтепровод, и в пользовании землей предпринимателя ограничили. Шлыков вступил в борьбу за участок с нефтегазовым гигантом, а пока продолжались судебные разбирательства, продал долю в другом прибыльном бизнесе и вложил средства в покупку нового участка и оборудования для выращивания ягод. Однако в январе его арестовали, предъявили обвинение в мошенничестве с грантом, который был получен третьим лицом, и поместили в СИЗО, где предприниматель находится уже 4 месяца, несмотря на полное возмещение суммы спорного гранта в течение суток с момента задержания. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и письменные заметки. Исключения составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. Также запрещено выносить черновики, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения ЕГЭ можно только в сопровождении организации. Нарушителей будут удалять с экзамена. Средний размер пенсии в России в апреле этого года составил 25 397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000. А за последние 10 лет, по информации Росстата, средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 он составлял около 12,5 тысяч рублей, то к марту 26-го превысил 25 тысяч. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер восточный 3,5 метров, в секунду температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 13 мая.
1: Год 1754.
2: Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая и явилась покровителем развития финансового дела в России. В царствование Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала ссуды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела происходило при Елизавете Петровне. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета повелела своим указом от 13 мая 1754 года учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать ссуды помещикам под залог земли. Это был первый в России государственный банк. Материальное благополучие дворянства было важно для правительства, поэтому заемный банк обеспечивал дворянам дешевый кредит за 6% в год в довольно крупных суммах, до 10 тысяч рублей под залог движимого и недвижимого имущества. А с 1766 года заемный банк стал выдавать ссуду и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% годовых.
1: Год 1829.
2: Федор Толстой явился в дом Натальи Ивановны Гончаровой и от имени Александра Пушкина просил руки ее дочери. Мать ответила уклончиво. Наталья Николаевна еще слишком молода, надо подождать. Узнав о результате визита, Александр Сергеевич отправил записку будущей теще. На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того, как граф Толстой передал мне ваш ответ. Этот ответ не отказ. Вы позволяете мне надеяться. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью. В тот же день Пушкин отправился из Москвы на Кавказ в действующую армию. Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова обвенчались в Москве 2 года спустя.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезонным.

0: начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: Мясной гурман.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново с концертом «Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей». Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19:00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардонтовна. Украина, П-324-210-4035-495-491. 6+.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Огурцы гладкие 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 7 по 13 мая в высшей лиге.
7: Бегам для вас! Бензопила «Эдон» 3,3 лошадиных силы с шиной 40 сантиметров. 3950 рублей. Бегам!
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск, упаковка 500 граммов, 439,99, с 7 по 20 мая.
10: Окей.
9: Подробности на Окмаркет.ру.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Номер телефона больше не нужно будет менять при смене региона. Правительство Российской Федерации упростило переезд из одного региона в другой, устранив необходимость менять номер мобильного телефона. Вместо этого можно будет воспользоваться услугой переноса номера, которая до этого ограничивалась пределами одного региона. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 сентября. Чтобы воспользоваться новой возможностью, абоненту нужно подать заявление своему оператору связи. Это можно будет сделать как лично в салоне сотовой связи, так и дистанционно, через сайт оператора или, конечно, через портал госуслуги. Отмечу, что смена номера при переезде – необязательная услуга, но в таком случае пользователь остается на старом тарифе, из-за чего связь в новом регионе может обходиться дороже. Новые правила позволят не только сохранить номер, но и при необходимости сменить оператора, например, если прежний в новом месте не работает или не устраивает. Это изменение стало частью стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Власти рассчитывают, что это сделает рынок более гибким, упростит жизнь абонентам и усилит конкуренцию между операторами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Хотите знать, какой автомобиль заставит вас забыть обо всем и рвануть навстречу приключениям прямо сейчас? Обновленный Хавейл Про. Внедорожник повышенной проходимости. Все модели Хавейл Про стали еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Легендарная надежность Хавейл сочетается с современным дизайном и комфортом, где каждая деталь создана для вашего удобства в дальних путешествиях. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Хавейл Про в Автоэкспресс по адресу Иваново, район Калинова, Садовая 5А, телефон 93-88-88.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
7: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
8: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области для малого агробизнеса стал доступен новый вид господдержки. Гранты до 10 миллионов рублей на создание пекарен смогут получить небольшие предприятия, расположенные в сельской местности и с мощностью не больше 3 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Направить деньги можно на компенсацию части затрат на оборудование, модернизацию и расширение. Как сообщает правительство, в рамках федерального проекта развития малого агробизнеса сельским пекарням с этого года уже доступны субсидии на производство хлеба и приобретение спецтранспорта для перевозки продукции. Накануне во Фрунзенском суде еще на 2 месяца продлили содержание в СИЗО Дмитрию Шлыкову. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при получении гранта. Напомним, несколько лет назад Шлыков решил расширить действующий бизнес по выращиванию ягод, купил участок и приступил к возведению масштабного тепличного комплекса в деревне Лысново. Когда до запуска теплиц оставались считанные месяцы, оказалось, что по участку будет проходить нефтепровод, и в пользовании землей предпринимателя ограничили. Шлыков вступил в борьбу за участок с нефтегазовым гигантом, а пока продолжались судебные разбирательства, продал долю в другом прибыльном бизнесе и вложил средства в покупку нового участка и оборудования для выращивания ягод. Однако в январе его арестовали, предъявили обвинение в мошенничестве с грантом, который был получен третьим лицом, и поместили в СИЗО, где предприниматель находится уже 4 месяца, несмотря на полное возмещение суммы спорного гранта в течение суток с момента задержания. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и письменную.

0: учебные заметки. Исключение составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. Также запрещено выносить черновики, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения ЕГЭ можно только в сопровождении организатора. Нарушителей будут удалять с экзамена. Средний размер пенсии в России в апреле этого года составил 25 397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000. А за последние 10 лет, по информации Росстата, средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 он составлял около 12,5 тысяч рублей, то к марту 26-го превысил 25 тысяч. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер восточный 3,5 метров, в секунду температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Havell анонсировал будущее обновление кроссовера F7. Машины поступят в продажу во втором квартале этого года. Они получат модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил. В салоне беспроводная зарядка, отдельная клавиша стояночного тормоза и интеграция сервисов Яндекса. Цена 3 миллионов рублей. Китайский концерн FAF регистрирует в России новую марку Zhou. Под новым брендом будут продавать компактные гибриды и электромобили. Они будут конкурировать с Эволютом, Атомом и Ума от Яндекса. Подробностей о новой линейке пока нет, сроков выхода на рынок тоже. Напомним, сейчас концерн FAF уже продает в России кроссоверы и один седан под маркой Bastion. Mazda и Toyota по-прежнему остаются в топ-10 российского рынка. С начала года продано уже 10 тысяч новых Toyota и 8 тысяч Mazda. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы RAV4 и CX-5, которые возят из Китая. Они укладываются в лимит до 160 лошадиных сил. Растаможка обходится относительно недорого. Пробуксовка – довольно опасный симптом для владельцев автомобилей с классическим автоматом. Он может говорить о приближении крупных расходов на ремонт. Но если оперативно съездить в сервис, можно обойтись малой кровью. Например, заменой жидкости, переуплотнением или заменой соленоидов. Подробнее о том, что водителю надо знать о пробуксовке классического автомата, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. «Нити». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Форель слабосоленая. Океан. Упаковка 200 граммов. 399,99. С 14 по 20 мая. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов.

0: для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы.

0: Иваново FM.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит.

несет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он я

и он ушел куда-то вбок. Я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцейер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников, которые могут прижимать автовладельцев. На днях стало известно, что в этом году аферисты уже заработали почти 1,5 миллиарда на подставных ДТП. Нарушители чаще устраивают мелкие аварии без серьезных повреждений. Такие происшествия часто происходят при кольцевом движении, во дворах и на парковках, где нет камер наблюдения, и доказать вину сложно. Затем преступники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в аварии. Россия обсуждает введение безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. По данным ведомства, сейчас россияне могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда с электронной визой или оформлением визы по прибытии. В министерстве отметили, что переговоры по новым безвизовым направлениям находятся в активной стадии. Добавим также, что с этой недели вступило в силу соглашение об отмене виз между России и Саудовской Аравии. Теперь россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно, либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК. 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом. Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00. Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Арнольдовна. Украина ИП 324-210-4035-35-491. 6+.
0: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Терехов. Вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Роджер». Пушкина 7/2. 18+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио. В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области для малого агробизнеса стал доступен новый вид господдержки. Гранты до 10 миллионов рублей на создание пекарен смогут получить небольшие предприятия, расположенные в сельской местности и с мощностью не больше 3 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Направить деньги можно на компенсацию части затрат на оборудование, модернизацию и расширение. Как сообщает правительство, в рамках федерального проекта развития малого агробизнеса сельским пекарням с этого года уже доступны субсидии на производство хлеба и приобретение спецтранспорта для перевозки продукции. Накануне во Фрунзенском суде еще на 2 месяца продлили содержание в СИЗО Дмитрию Шлыкову. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве при получении гранта. Напомним, несколько лет назад Шлыков решил расширить действующий бизнес по выращиванию ягод, купил участок и приступил к возведению масштабного тепличного комплекса в деревне Лысново. Когда до запуска теплиц оставались считанные месяцы, оказалось, что по участку будет проходить нефтепровод, и в пользование землей предпринимателя ограничили. Шлыков вступил в борьбу за участок с нефтегазовым гигантом, а пока продолжались судебные разбирательства, продал долю в другом прибыльном бизнесе и вложил средства в покупку нового участка и оборудования для выращивания ягод. Однако в январе его арестовали, предъявили обвинение в мошенничестве с грантом, который был получен третьим лицом, и поместили в СИЗО, где предприниматель находится уже 4 месяца, несмотря на полное возмещение суммы спорного гранта в течение суток с момента задержания. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику и письменные заметки. Исключения составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. Также запрещено выносить черновики, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения ЕГЭ можно только в сопровождении организатора. Нарушителей будут удалять с экзамена. Средний размер пенсии в России в апреле этого года составил 25 397 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные соцфонда. За год выплаты увеличились примерно на 2000. А за последние 10 лет, по информации Росстата, средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 он составлял около 12,5 тысяч рублей, то к марту 26-го превысил 25 тысяч. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер восточный 3,5 метров, в секунду температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – ведущий производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Внимание, предприниматели! Давно ищете подходящее помещение для своего бизнеса? Торговый центр «Шоколад» предлагает для аренды комфортные площади от 20 до 1700 квадратных метров под различные виды деятельности. Отличная транспортная доступность, собственная парковка. Вместе придем к успеху! Подробности на сайте шоколадтц.ру.
5: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат: «Нам пора!»

0: Шевченко, 19.
1: В Бигам для вас. Насос для полива Парма 1290 рублей. И садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. Бигам. Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
2: Иваново. Веселый Джокер представляет. Александр Телехов с программой «Концерт-интервью». Да-да, тот самый Телехов, вне форматов, без пафоса и условностей. Только живой звук и честный разговор. Любимые песни в двух шагах от артиста. 23 мая. Увидимся в клубе «Веселый Роджер». Пушкина 7/2, 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 9. 501-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Кижуч. Стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» в Иваново. С концертом «Музыка киношедевров» в сиянии тысячи свечей. Вы услышите мелодии из фильмов «Гарри Поттер», «Один дома», «Титаник», «Пираты Карибского моря» и другие в исполнении оркестра. 20 мая, 19.00, Центр культуры и отдыха. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
2: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Ардотовна. Украина, П-324-210-4035-491. 6+.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных.
8: Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Велига.ком.

0: 925-440-0016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
1: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть».
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM. Хотите знать, какой автомобиль заставит вас забыть обо всем и рвануть навстречу приключениям прямо сейчас? Обновленный Havail Pro. Внедорожник повышенной проходимости. Все модели Havail Pro стали еще мощнее, экономичнее и комфортнее. Легендарная надежность Havail сочетается с современным дизайном и комфортом, где каждая деталь создана для вашего удобства в дальних путешествиях. Выбирайте новый уровень на дороге. Пройдите тест-драйв у официального дилера Havail Pro в Автоэкспресс по адресу Иваново, район Калино. Садовая 5А. Телефон 93-88-88.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: все в порядке, мой друг.
1: Реклама на Иваново FM.
2: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
3: Что нужно для красивого сада? Заехать в садовый центр «Ваш дом и сад». Клубника всего 55 рублей. Саженцы роз в ассортименте по 290 рублей. Приезжайте в садовый центр «Ваш дом и сад». Город Кохма, улица Ивановская, 16. А также питомник в Крутово. Московская трасса рядом с заправкой «Татнефть».
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.